0: я собирался сделать ей предложение. Даже принес с собой обручальное кольцо. Followed you. Такова жизнь. Say something, I'm
1: giving up on you. Уильям, она вас любила.

0: твои глаза, люблю твои губы, люблю, как ты меня ласкаешь, как ты меня любишь, как ты меня целуешь, люблю тебя, люблю тебя.
1: I dig.